0: делаем в виде падла. Ильна, вставай сюда.
1: А, я нет.
0: А сюда хочу вызвать Гайнадинова Самира.
2: Ito na duwit, nagyatan.